мой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай.

За отряды рабочих бойцов Далека ты путь, дорога Выйди же, милая моя Мы простимся с тобой у порога И, быть может, навсегда Мы простимся с тобой у порога И, быть может, навсегда Жаркою страной

0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга.

0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.
1: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю, что стучит по крышам.

0: долго жить, братик.
1: Радио Харьков Z.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 4 часа утра.

тульском самоваре чай-чай-чай, по особым залам чай-чай-чай, трусы медом и вареньем чай-чай-чай, принимает на

Песни нашей победы. В Москве полночь.

Молиться буду я усердно, и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно, Господь вернет тебя живым.

0: заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

парень с песней шел по свету. Обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен в

Майским утром укроет роса куст сирени, гвоздик и тюльпаны. День победы у всех на устах.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которая организована Украиной, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ, хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщило, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.
1: Харьков-Зет. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Военнослужащие, которые выполняют боевую задачу в районе населенного пункта Родинская, обнаружили с помощью своего разведывательного БПЛА большую группу гражданских, которые следовали из населенного пункта Родинская в сторону населенного пункта Димитров. Данную группу выводили по точкам, по безопасному маршруту в более безопасный район. Детей, это возрастом ребенок 3 года и 5 лет, вместе с родной бабушкой, я посадил к себе машину, укрыли их максимальным количеством бронежилетов. И вот таким вот образом, плюс еще во взаимодействии абсолютно со всеми родами войск на данном направлении, были включены абсолютно все РЭБы, которые там только имелись. То есть было принято абсолютно все, что можно было для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее-Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции, положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населения. Пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов...

включил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укрнацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самое сложное здесь, это, я думаю, обнаружить взрывные устройства вовремя. Сталкивался в основном, это магнитные мины, заминирование дорог, так как я водитель. Ее вот сложно обнаружить, вовремя увидеть, уничтожить своевременно. Сейчас они все замаскированы под бревно, под что-то еще, части леса.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Грузская, Кучеровьяр, Светлая, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 боевиков, 5 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений, и она хорошо известна Киеву американским переговорщикам. Песков также указал на динамику в зоне проведения спецоперации. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты, подчеркнул официальный представитель Кремля. На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов. Это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов Альянса. Об этом сообщила итальянская газета «Карьера де ла Сера», ссылаясь на свои источники внутри блока. Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне два года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллионов долларов поверх двухсторонних договоренностей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран Альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге. Теперь, по оценке газеты, все указывает на резкое замедление поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву. Ожидается, что свежие фонды, то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, не превысят 10-12 миллиардов долларов, говорится в публикации. Отмечается, что острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель заблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объемом в 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств, порядка 60 миллиардов, зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объема уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО. Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать, отмечено в публикации. В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на участке степи Южной биосферного заповедника Аскания-Нова. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Тушение пожара осложнялось из-за сухой жаркой погоды и разнопланового ветра. Силами противопожарной команды заповедника и подразделения МЧС возгорание было ликвидировано. Помощь в локализации пожара на границе заповедной степи оказали также местные фермеры. За последние двое суток это третья по счету атака вражеских дронов на заповедные территории. Коллектив заповедника мужественно борется за сохранение природного наследия в условиях, приближенных к боевым, отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут детально определены после обследования выгоревших территорий.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».
2: Если

Месяц в тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы и по

отзвуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшей награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Разгар боевых действий. У них в соседнем доме, у соседей, стояла скважина работающая и генератор. И вечером произошел прилет. Дом загорелся. Естественно, мать с отцом выбежали на улицу запустить генератор, чтобы хотя бы со скважины потушить. Вышли, как рассказывает бабушка, она услышала автоматную очередь, страх, паника. Вышла, родители расстреляны. По соседству оппоненты жили, был занят их дом. Похоронить возможности не было, тела спрятали, ну а дети остались сиротами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясно и Белая Березка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. ВСУ потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские военные могут усилить внимание к предприятиям, которые разрабатывают или производят оружие, применяемое против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства. Своими безрассудно-агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительное основание демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений, сказала Захарова. Она обратила внимание на информацию, опубликованную на официальных ресурсах НАТО о запуске очередного тендера по разработке вооружений на основе опыта военных действий киевского режима против России. Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны, уточнила дипломат. По ее словам, действия Украины и стран Альянса дают дополнительные основания внимательно относиться к любым объектам, связанным с разработкой и выпуском таких вооружений. За неделю с 22 по 28 июня 285 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей. Ранены 285 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, говорится в докладе. Подчеркивается, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру. Российских регионов. Ракетное вооружение было применено по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, повлекший за собой обрушение подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия, отметил Мирошник. По его данным, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов. Президент России Владимир Путин не ошибается в том, что Россия близка к победе в специальной военной операции. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в СВО, чем многие вообще осознают», — сказал эксперт. Он считает, что Украина близка к полному поражению и в ближайшее время потеряет возможность вести организованное сопротивление, несмотря на слова западных политиков об обратном. По словам Меркуриса, заявление о том, что Россия якобы ослабла и на нее нужно продолжать давить, приведут к противоположному эффекту. Он считает, что такие действия могут закончиться величайшим поражением Запада. Напомним, что 28 июня Владимир Путин заявил, что Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя, а западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север»

скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Про веру могу сказать так. То есть вопрос, он не стоит у людей, которые на войне находятся. Веришь ты в Бога, не веришь в Бога. Тут вопрос всегда стоит, с Богом ты или нет. Ну и большинство, даже тех, кто что-то отрицал, потихонечку приходят каждый день на грани жизни и смерти, к тому, что есть высшие силы, которые нас берегут. А в-третьих, мы воюем. С кем? Мы воюем с бесами. Человек приходит, он убеждается, что мы действительно воюем с бесами. То есть мы воюем за веру. Это, мне кажется, самый большой аргумент у человека на войне в пользу веры. То есть, может, кто-то сначала не понимает, но потом потихонечку все понимают, что мы воюем реально с бесовством. Я вот в этом лично за 3 года, уже 4-й год, убедился. Находили то, что у них там в блиндажах. Я помню, просто был момент такой, мы зашли в правого сектора, то ли у них там штаб какой-то был, то ли это. Ну, мало того, что-то негатив там внутри почувствовать. Ну, сколько там всего было, я просто не, ну, сейчас не пишу. Ну, чтобы убедиться, что вот это реально вот бесовство. Вот этого было достаточно. Да даже сама атмосфера негатива какого-то, я не знаю. Вот, люди чувствуют внутренне, есть места силы, есть места позитивные. А есть вот эти места вот сосредоточения какого-то отрицательных энергий. Ну и, соответственно, как поступают, вот, опять же, доводилось мне видеть, что с нашими людьми делают. Ну, как бы... У нас все равно народ немножко по-другому воспитанный.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которая организована Украиной, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. Хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщило, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭП отразили ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что уничтожены и нейтрализованы 38 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Владимир Сальдо поблагодарил военных за профессиональную работу. Херсонская областная дума и законодательное собрание Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие межпарламентского взаимодействия и обмен опытом. Ленинградская область имеет серьезный управленческий и парламентский опыт. Для нас ценно практическое сотрудничество, обмен решениями и наработками, которые можно применить в Херсонской области, подчеркнул Владимир Сальдо. Народный фронт доставил полтонны гуманитарной помощи в Верхний Рогачикский округ. В состав груза вошли продукты питания и средства гигиены. Помощь адресована пожилым, детям, беременным и лежачим больным. К слову, в округе ежедневные обстрелы и проблемы со светом и водой, поэтому помощь особенно востребована. Спортсмены из Херсонской области завоевали золото на соревнованиях по гиревому спорту в Витебске. Среди победителей 8-летняя Анастасия Сигарева, Валерий Черепанов, Ярослав Сорока и 73-летний Николай Семенов. Он стал первым в мире, кто выполнил 29 подъемов с двумя 16-килограммовыми гирями за минуту. К слову, в турнире участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С 22 года нахожусь на СВО с сентября месяца. Выполнял задачи на Запорожском и Херсонском направлении. Госнаграду получил за подвиг, совершенный на Запорожском направлении. Были атакованы дронами и FPV-дронами, бойцы раненые. В затишье было принято решение добраться до них на Буханке. Уже в пути обратно оказывали им медицинскую помощь, находясь в машине. По дороге обратно, на другую точку эвакуации, были атакованы двумя FPV-дронами. Один FPV-дрон взорвался в воздухе, второй FPV-дрон недалеко от нашей машины, повредив, нанеся небольшое количество повреждений. Несколько осколков прилетело в машину.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции, положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов,

Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады тероборона в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман, Харьковской области и Щурова, ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальное ударное БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру, вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Зет.
1: Прости, любимая, за все мои ошибки, за твои слезы, что пролила по ночам. Теперь поверь, что лишь за тень твоей улыбки я все тепло.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В среднем у нас 2 минуты на цель. Как раз размаскировать орудие, поднять прицел, зарядить и выстрел. Примерно 2 минуты. Чем дальше основная точка наводки, тем лучше. У нас на орудии стоит примерно сейчас, наверное, удаление 2 километра, основная точка наводки. Хорошо сориентированное орудие. Ты выравниваешь угломер, прицел выравниваешь, смотришь на пузырьки, на уровень, чтобы все ровно было. То есть любое отклонение, это в любом случае уже мимо. То есть надо все вот идеально выстраивать. Мы стреляли как раз, сказали, 2 снаряда идеально попали. То есть без доворотов, без чего-либо, то есть все вот. Зарядить огонь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Грузская, Кучеровьяр, Светлая, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 боевиков, 5 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне, сказал представитель Кремля. Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений, и она хорошо известна Киеву и американским переговорщикам. Песков также указал на динамику в зоне проведения спецоперации. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты, подчеркнул официальный представитель Кремля. На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов. Это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов Альянса. Об этом сообщила итальянская газета «Корьере делла Сера», ссылаясь на свои источники внутри блока. Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне два года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллионов долларов поверх двухсторонних договоренностей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран Альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге. Теперь, по оценке газеты, все указывает на резкое замедление поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву. Ожидается, что свежие фонды, то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, не превысят 10-12 миллиардов долларов, говорится в публикации. Отмечается, что острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель заблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объемом в 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств, порядка 60 миллиардов, зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объема уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО. Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать, отмечено в публикации. В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на участке степи Южной биосферного заповедника Аскания-Нова. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Тушение пожара осложнялось из-за сухой жаркой погоды и разнопланового ветра. Силами противопожарной команды заповедника и подразделения МЧС возгорание было ликвидировано. Помощь в локализации пожара на границе заповедной степи оказали также местные фермеры. За последние двое суток это третья по счету атака вражеских дронов на заповедные территории. Коллектив заповедника мужественно борется за сохранение природного наследия в условиях, приближенных к боевым, отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут детально определены после обследования выгоревших территорий.
1: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Перекрашу квартиру в розовый цвет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Европейские военнослужащие всегда получали хорошее жалование. Но суть не в комфортности проживания же, правильно? Не в комфортности там службы, а в эффективности. В эффективности во время боевых действий, в эффективности выполнения боевых задач. Они участвовали во многих каких-то операциях и такой эффективности или объединенных там вооруженных сил европейских или по отдельности, чтобы у них какие-то были результаты. Их боевых действий. Их, в принципе, нет. То, что они имеют потенциал только к разрушению, это есть. Но нигде, где бы они участвовали, что американцы, что европейцы, возьмем тот же Афганистан, у них не сопровождается их миссия каким-то восстановлением, прогрессом. То есть они идут для того, чтобы был регресс. В тех странах, где они были, Ирак – регресс, Ливия – регресс, Ливан – уничтожают. Палестина, мы видим, Югославию просто нагло уничтожали. И никто и сегодня не поймет, за что. За что убивали людей в Югославии. И если взять вот Африку, возьмите, ну фактически, где они были, везде регресс. То есть они выкачивали ресурсы и оставляли, грубо говоря, там косточку для того, чтобы все эти там государства или племена, или там народности, национальности, они просто грызлись друг с другом. И то, что сейчас там происходит, это как раз результат того, что они посеяли хаос. Куда бы они ни пришли, везде хаос.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: ластиком, ластиком, свастику русский стирает солдат.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местом хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складом горючего смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти утратившие человеческие облик существа стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, которое в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного квазипрезидента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов, подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли 2 взрослых и 2 детей. Пострадавших госпитализировали. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства в ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, 4 получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВСУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укронацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Восток нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также в нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Военнослужащие, которые выполняют боевую задачу в районе населенного пункта Родинская, обнаружили с помощью своего разведывательного БПЛА большую группу гражданских, которые следовали из населенного пункта Родинская в сторону населенного пункта Димитров. Данную группу выводили по точкам по безопасному маршруту в более безопасный район. Детей, это возрастом ребенок 3 года и 5 лет, вместе с родной бабушкой, я посадил к себе машину, укрыли их максимальным количеством бронежилетов. И вот таким вот образом, плюс еще во взаимодействии абсолютно со всеми родами войск на данном направлении, были включены абсолютно все РЭБы, которые там только имелись. То есть было принято абсолютно все, что можно было для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местом хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складом горючего смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти утратившие человеческий облик существа стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, которое в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного квазипрезидента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов, подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли 2 взрослых и 2 детей. Пострадавших госпитализировали. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту Альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, 4 получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВФУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник при ведении уличной войны старается уходить от контакта и применять больше подразделений БПЛА, что является основной сложностью для штурмовых подразделений. Соответственно, подразделениями БПЛА, FPV и артиллерии выявляем опорные пункты управления БПЛА, наносим огневые удары предварительные, после чего штурмовые подразделения заходят в город, зачищают здания, отдельно стоящие строения, подвалы. Ну, взаимодействие у нас происходит с подразделениями обеспечения поддержки огневой. Это ГАДН, да, ксавщики наши, артиллеристы, минометная батарея и, соответственно, наши FPV-шники. При ведении, скажем так, зачистки строений, отдельно стоящих домов и зданий, военнослужащими БПЛА выявляются местонахождение гражданских лиц, которыми, в свою очередь, враг прикрывается. Стараемся свести на минимум контакт противником в данных, скажем так, строениях и зданиях, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. При отходе враг использует малотактические группы, которые оставляются как закрепы. С помощью наших военнослужащих, скажем так, подразделений огневого обеспечения, эти закрепы, они успешно разбираются, после чего подразделения, штурмовые подразделения достойно штурмуют.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем – плюс 30 градусов, ночью – плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горючего, смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти утратившие человеческие облик существа стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, которое в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного квазипрезидента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов, подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли 2 взрослых и 2 детей, пострадавших госпитализировали. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства в ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, 4 получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВСУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Прежде с тем, что мы им перерезаем логистику, хорошее плотное такое огневое поражение наносим на западнее населенного пункта переправы, соответственно, которые ведут к населенному пункту. Испытывает, естественно, нехватку людей, испытывает нехватку провизии, того же личного состава, то есть где-то накопиться, ротации, соответственно, отсутствует. Не даем проходить по ранее их проложенным маршрутам. Все это стараемся выявлять своевременно и наносить огневое поражение, дабы не...

0: противник не накопил новые силы. То есть к этому военнослужащие наши готовятся еще на полигоне. Хорошая подготовка у нас оценена в лучшую сторону, отмечена. Вот военнослужащие к этому морально, психологически и физически тоже готовятся уже на полигоне.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местом хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складом горючего смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти утратившие человеческие облик существа стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, которое в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного квазипрезидента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов, подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли 2 взрослых и 2 детей. Пострадавших госпитализировали. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту Альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, 4 получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВФУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. 3 зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За последний месяц на Константинском направлении было уничтожено более 20 артиллерийских орудий, как натовского образца, так и советского образца. Десятки реактивных систем залпового огня. «Вампир», кстати, был уничтожен расчетом баражирующего боеприпаса «Ланцет». Также применяются баражирующие боеприпасы «Куб». Все это наносит большое огневое поражение противнику. Уничтожены десятки ББМ, которые пытались осуществить ротацию и подвоз боеприпасов Константиновки.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровно и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрирует признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тиробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тиробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Координаты по цели. Навожусь по этим координатам. Делаю выстрел. Получаю подтверждение, уничтожены или нет. Да практически каждый день всегда есть работа. Но было пункт дислокации противника. Трехэтажное здание примерно. Сложили с двух выстрелов. Ну, не совсем давно, 10 месяцев. Пошел сын на службу. Я его решил поддержать и пошел тоже. Сын служит в расчетах БПЛА. Горжусь его выбором, и он мной гордится. Я его поддержал, хотя было страшновато, волнительно. Я думаю, это мужское дело защищать свою родину. Наш коллектив дружный, друг друга поддерживаем, помогаем морально и физически. Все как один большой механизм. Ну, я думаю, как сказал наш верховный главнокомандующий, работаем, братья. Я думаю, осталось еще немного.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил: мол, ты салага, мол, ты салага.

0: Москве полдень. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 25-м году, находясь под Каменским, я участвовал в боевой задаче, когда наши наступали на сторону ВСУ, танки. Я находился в обороне. Когда летели на наши позиции ударники, мы сбили 3 беспилотников ударных и 4 FPV-дрона. И после того, как мы вот закончили эту операцию удачно, я, мой командир отделения и стрелок получили госнаграду. Призвался я в 21-м году, решил заключить контракт с Министерством обороны, чтобы выполнять свой воинский долг, защищать Родину. Могу передать привет своей матери, жене Марии и дочке Аделине. Мне все хорошо, скоро буду дома, все вернемся домой, победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем – плюс 30 градусов, ночью – плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент у меня задача тренировка личного состава, подготовка личного состава боевой задачи. То есть это туда входит инженерка, огневые упражнения, то есть тактическая подготовка, тактическая медицина. Был пулеметчиком-разведчиком, был снайпером, был оператором БПЛА, водителем. В общем-то, перемешал много всяких профессий, пережил, переработал. В данный момент остался командиром, пока это все нравится. Пережил очень много задач. Поставили задачу устроить засаду противнику, когда во время смены НП захватить языка. В общем-то, сами попали в засаду, но чудом как-то обошлось, все вышли и взяли тех же языков, кто нам устроил засаду. Вышли без потерь и выполнили, соответственно, задачу.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрирует признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сход ее, так скажем, уже предопределен, что она пойдет. То есть им надо сейчас крупное количество людей завести, у них не получится, потому что все под огневым контролем, и расстояние с нашими штурмовиками, с точками ППЛА очень маленькое, подходы, то есть их не район выдвижения, еще с Дружковки мы уже наблюдаем, что они выдвигаются, соответственно, огневое поражение нанести до Константиновки проблемы нам это не составит. Ну а ту группировку, которую мы зажали там, по ней непонятно, какое они примут решение. Так я так понимаю, что как и везде будут оставлять до последнего, чтобы обозначать передний край, махать там флагами оттуда, что говорить, мы еще там, но мы уже уходим дальше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков Зет».
1: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее-Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинские БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке мы завершили этап просачивания, заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились в районе и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города. Ну и сейчас происходит этап зачистки города. Ну и, соответственно, идем дальше, выполняем боевую задачу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 2 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, две боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной, добавил Джабаров. Ускорение темпов продвижения вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценивать происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер партии труда Британии Джордж Гэллоуэй. Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты, сказал Гэллоуэй. По его словам, западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в 1000 миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все 6 блоков станции сегодня находятся в холодном остановке. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории АЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Трудности, что да, беспилотники летают, и бывает, что когда надо вылетать, летит беспилотник, и вот ожидаешь. Если беспилотник вражеский увидит, что наши молнии вылетают, то это начнется вскрывание нашей позиции. Лично у меня только молнии. До этого мы еще работали еще на Купянском направлении. Командировки были, вот вернулись полгода назад на наше направление Харьковское. Вот разбирали пункты дислокации противника термобарическими боеприпасами. И в день могли уничтожить по 3 ПВД. Ну, они перехватывают видео, да, и немножко тяжелее. Когда днем картинка, которая с глаз, они более понимают. А когда днем летишь на ночную, они вообще не понимают. Иногда даже сам не понимаешь, где ты летишь. Ну, находишь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Пустилась ты с крутых вершин.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, две боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной, добавил Джабаров. Ускорение темпов продвижения вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценивать происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер партии труда Британии Джордж Гэллоуэй. Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты, сказал Гэллоуэй. По его словам, западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в 1000 миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все 6 блоков станции сегодня находятся в холодном останове. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории ЗАЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я сейчас на данный момент учусь в Брянском государственном техническом университете по направлению конструкторско-технологического отделения технологии машиностроения. Когда я жил гражданской жизнью, когда работал на предприятии оператором-наладчиком станков с шиловым программным управлением в Москве, мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину, украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Заключил добровольно контракт с Министерством обороны для защиты целостности нашего государства, для того, чтобы сейчас это сделать и жить для дальше стало легче. Я приехал в Санкт-Петербург в пункт отбора, и, естественно, мне сразу предложили войска беспилотных систем, в принципе, как я и хотел. Когда я прибыл в свое расположение, меня через 2 недели сразу отправили учиться. Ну, перед тем, как я приехал, мне сразу Министерство обороны снабдило полностью со всеми вещами. Я поехал обучаться, прошел обучение 1 месяц, получил диплом, который также может быть иметь спрос и в гражданской сфере, то есть после завершения специальной военной операции, когда наши цели будут достигнуты. Я отучился, прибыл в свое расположение, и сейчас мы также обучаемся на полигоне, то есть навыки мы свои продолжаем увеличивать и наращивать, потому что за месяц это надо еще время для того, чтобы научиться прямо конкретно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, 2 боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной, добавил Джабаров. Ускорение темпов продвижения вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценивать происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер партии труда Британии Джордж Гэллоуэй. Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты, сказал Гэллоуэй. По его словам, западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в 1000 миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все 6 блоков станции сегодня находятся в холодном останове. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории ЗАЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Обыкновенный фашизм, который еще остался с времен 45-го года. Противник понимает, что у нас хорошая подготовка. В данный момент Боцкого батальона, у него задача стоит, это зачистка кварталов по домам, по подъездам, по каждой квартире. Пока мы не пройдем каждый подъезд, не просмотрим, не зачистим каждую квартиру, дальше мы не двигаемся. Это основная наша задача. Соответственно, выставляем посты, оставляем охранение. Мы начинаем заниматься логистикой, чтобы парни не чувствовали себя ни в чем обделенным. Для каждого бойца освобожденный дом, освобожденная квартира – это стимул для того, чтобы освободить этот лиман на 100%, чтобы над каждым зданием был наш российский флаг.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее-Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, две боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной, добавил Джабаров. Ускорение темпов продвижения вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценивать происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер партии труда Британии Джордж Гэллоуэй. Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты, сказал Гэллоуэй. По его словам, западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в 1000 миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все 6 блоков станции сегодня находятся в холодном остановке. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории АЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Работаем на Константиновском направлении. У нас на вооружении сейчас 2,65, 2,36, торнадо Г, ураганы. Все это очень интенсивно применяем по скоплениям живой силы, по пунктам управления. Сейчас как раз фаза пошла изоляции Константиновки. Уже практически попыток прорыва внутрь Константиновки у противника нету. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем. Постоянно ведется разведка 24 часа в сутки. У противника нету шансов ни прорваться, ни спокойно выйти из города. Попытки выйти есть. Штурмовые группы проводят зачистку сейчас. Если есть необходимость, она всегда есть. Они на нас выходят, дают нам цели. Мы немедленно открываем огонь. С ювелирной точностью уничтожаем. Мы не даем противнику пополнять войска, которые находятся в Константиновке, производить ротацию. Ну и не даем им выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть одиночные по 2-3 человека попытки прорваться в сумерки, в ненастную погоду, когда разведка затруднена, но от наших разведчиков они не скроются.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой, кони-денчики.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 4 часа вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, 2 боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной, добавил Джабаров. Ускорение темпов продвижения вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценивать происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер партии труда Британии Джордж Гэллоуэй. Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты, сказал Гэллоуэй. По его словам, западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в 1000 миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все 6 блоков станции сегодня находятся в холодном останове. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории ЗАЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Зет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. 3 зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если появляются важные цели, такие как, допустим, если наши штурмовые группы не могут зайти, видят какой-то опорный пункт, который тяжело взять, мы даже применяем высокоточные боеприпасы «Краснополь». Буквально вчера запросили, огневая точка, пулеметчик, не могли пройти, навели тут же 2,65, подсветили, один выстрел, огневой точки нету. Точно. Отработали высокоточным боеприпасом «Краснополь» с 2,65.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем – плюс 30 градусов, ночью – плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли.

С нашей покачуйте, с нашей подочуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: улицам, а захват и зачистка зданий, отдельных строений, гаражей. Ну, делились опытом наши инструктора, которые имели опыт при штурме населенных пунктов. Скажем так, это так интенсивно это все. При заходе в лиман нужно было выявить основные направления. Очень много открытых участков местности. Это не пойменный лес, не хвоя. Врагом была сделана зона отчуждения от 700 до 1,5 километров выпиленного леса, что являлось основной сложностью при заходе в лиман. Ну, благодаря ВПЛА, подразделениям обеспечения, были выявлены основные направления, по которым, в принципе, мы воспользовались зашли.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

В Москве 5 часов вечера. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина или смерть, вольная воля или плеть.

Баха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

Сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло два возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как таковых стрелковых боев практически нет. Каждый день что-то новое происходит. Сейчас в основном это выявление с помощью БПЛА и нанесение огневого поражения с помощью БПЛА. Не пытаются даже вступить в стрелковый контактный бой. То есть такое замечается очень-очень редко. И я даже скажу, наверное, к примеру, если взять промежуток месяца, такого еще не было. А если и было, то крайние пленные дают об этом знать, что они сразу же сдаются в плен. Подразделение 120-й бригады теробороны и подразделение 63-й механизированной бригады стоят напротив нас. Есть части подразделений 60-й бригады. Уже делаешь свой анализ, что что-то у них внутри коллектива уже не складывается. Отказ выполнения какой-либо задачи. Также они напоминают о том, что если они не будут выполнять те или иные задачи, это по продвижению вперед, по выявлению каких-то наших огневых средств и так далее с методом наблюдения земли или передвижения наших военнослужащих, просто спрятались и сидят, то их не кормят, их не поят, не меняют ротации, не происходит. То есть наказание у них прям со всех сторон давят на них.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем – плюс 30 градусов, ночью – плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.
2: Нет, не надо слов.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За последний месяц на Константинском направлении было уничтожено более 20 артиллерийских орудий, как натовского образца, так и советского образца. Десятки реактивных систем залпового огня. «Вампир», кстати, был уничтожен расчетом баражирующего боеприпаса «Ланцет». Также применяются баражирующие боеприпасы «Куб». Все это наносит большое огневое поражение противнику. Уничтожены десятки ББМ, которые пытались осуществить ротацию и подвоз боеприпасов Константиновки.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не

0: Радио Харьков Z. В Москве 6 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации офицеры России Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал Киев режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Координаты по цели. Навожусь по этим координатам. Делаю выстрел. Получаю подтверждение, уничтожены или нет. Да практически каждый день всегда есть работа. Но было пункт дислокации противника. Трехэтажное здание примерно. Сложили с двух выстрелов. Ну, не совсем давно, 10 месяцев. Пошел сын на службу. Я его решил поддержать и пошел тоже. Сын служит в расчетах БПЛА. Горжусь его выбором, и он мной гордится. Я его поддержал, хотя было страшновато, волнительно. Я думаю, это мужское дело – защищать свою родину. Наш коллектив дружный, друг друга поддерживаем, помогаем морально и физически. Все как один большой механизм. Ну, я думаю, как сказал наш верховный главнокомандующий, работаем, братья. Я думаю, осталось еще немного.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 16. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается ясная погода. Температура днем – плюс 30 градусов, ночью – плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июля столбик термометра днем будет показывать 31 градус выше нуля. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 1 июля ясная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал Киев. Киевский режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинские БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 25-м году, находясь под Каменским, я участвовал в боевой задаче, когда наши наступали на сторону ВСУ, танки. Я находился в обороне. Когда летели на наши позиции ударники, мы сбили 3 беспилотников ударных и 4 FPV-дрона. И после того, как мы вот закончили эту операцию удачно, я, мой командир отделения и стрелок получили госнаграду. Призвался я в 21-м году, решил заключить контракт с Министерством обороны, чтобы выполнять свой воинский долг, защищать Родину. Могу передать привет своей матери, жене Марии и дочке Аделине. У меня все хорошо, скоро буду дома, все вернемся домой, победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он

0: подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал Киев. Киевский режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент у меня задача тренировка личного состава, подготовка личного состава боевой задачи. То есть это туда входит инженерка, огневые упражнения, то есть тактическая подготовка, тактическая медицина. Был пулеметчиком-разведчиком, был снайпером, был оператором БПЛА, водителем. В общем-то, перемешал много всяких профессий, пережил, переработал. В данный момент остался командиром, пока это все нравится. Пережил очень много задач. Поставили задачу устроить засаду противнику, когда во время смены НП захватить языка. В общем-то, сами попали в засаду. Но чудом как-то обошлось, вышли и взяли тех же языков, кто нам устроил засаду. Вышли без потерь и выполнили, соответственно, задачу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами.

0: туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
1: Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлая ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации офицеры России, Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал Киев режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сход ее, так скажем, уже предопределен, что она пойдет. То есть им надо сейчас крупное количество людей завести, у них не получится, потому что все под огневым контролем, и расстояние с нашими штурмовиками, с точками была очень маленькое, подходы, то есть их район выдвижения, еще с Дружковки мы уже наблюдаем, что они выдвигаются, соответственно, огневое поражение нанести до Константиновки, проблемы нам это не составит. Ну а ту группировку, которую мы зажали там, по ней непонятно, какое они примут решение. Так я так понимаю, что, как и везде, будут оставлять до последнего, чтобы обозначать передний край, махать там флагами оттуда, что говорить, мы еще там, но мы уже уходим дальше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, 2 боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной, добавил Джабаров. Ускорение темпов продвижения вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценивать происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер партии труда Британии Джордж Гэллоуэй. Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты, сказал Гэллоуэй. По его словам, западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в 1000 миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все 6 блоков станции сегодня находятся в холодном останове. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории АЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.
0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке мы завершили этап просачивания, заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились в районе и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города. Ну и сейчас происходит этап зачистки города. Ну и, соответственно, идем дальше, выполняем боевую задачу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрирует признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укранацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Стреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Заключил добровольно контракт с Министерством обороны для защиты целостности нашего государства, для того, чтобы сейчас это сделать и жить для дальше стало легче. Я приехал в Санкт-Петербург в пункт отбора, и, естественно, мне сразу предложили войска беспилотных систем, в принципе, как я и хотел. Когда я прибыл в свое расположение, меня через 2 недели сразу отправили учиться. Ну, перед тем, как я приехал, мне сразу Министерство обороны снабдило полностью со всеми вещами. Я поехал обучаться, прошел обучение 1 месяц, получил диплом, который также может быть иметь спрос и в гражданской сфере, то есть после завершения специальной военной операции, когда наши цели будут достигнуты. Я отучился, прибыл в свое расположение, и сейчас мы также обучаемся на полигоне, то есть навыки мы свои продолжаем увеличивать и наращивать, потому что за месяц это надо еще время для того, чтобы научиться прямо конкретно.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: помянет нас с тобой.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио «Харьков-З».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местом хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складом горючего смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти, утратившие человеческие облик существа, стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, который в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного квазипрезидента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов, подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли 2 взрослых и 2 детей. Пострадавших госпитализировали. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту Альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства в ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, 4 получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВФУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Трудности, что да, беспилотники летают, и бывает, что когда надо вылетать, летит беспилотник, и вот ожидаешь. Если беспилотник вражеский увидит, что наша молния вылетает, то это начнется вскрывание нашей позиции. Лично у меня только молнии. До этого мы еще работали еще на Купянском направлении, в командировке были, вот вернулись полгода назад на наше направление Харьковское. Вот разбирали пункты дислокации противника термобарическими боеприпасами. И в день могли уничтожить по 3 ПВД. Да. Ну, они перехватывают видео, да, и немножко тяжелее. Когда днем картинка, которая с глаз, они более понимают. А когда днем летишь на ночную, они вообще не понимают. Иногда даже сам не понимаешь, где ты летишь. Ну, находишь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

залечит раны больше. Русский лекарь, подорожник. Вороны кружатся над броней.

верю в искренность каждого дня, потому что ты любишь меня. Мир добра мне тобою открыт, и живу я, не помня обид.

теперь ни о чем не грущу. Для тебя я судьбу укращу. Укращу, как лихого коня, потому что ты любишь меня. Я иду по счастливой тропе, я всю жизнь посвящаю тебе. Не боюсь я ни бурь, ни огня, потому что ты любишь меня. Каждый день над землей, каждый час солнце бубен играет для нас, и весна наступает звеня, потому

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России и Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал Киев режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Обыкновенный фашизм, который еще остался с времен 45-го года. Противник понимает, что у нас хорошая подготовка. В данный момент бойцовского батальона у него задача стоит — это зачистка кварталов по домам, по подъездам, по каждой квартире. Пока мы не пройдем каждый подъезд, не просмотрим, не зачистим каждую квартиру, дальше мы не двигаемся. Это основная наша задача. Соответственно, выставляем посты, оставляем охранение. Мы начинаем заниматься логистикой, чтобы парни не чувствовали себя ни в чем обделенным. Для каждого бойца освобожденный дом, освобожденная квартира – это стимул для того, чтобы освободить этот лиман на 100%, чтобы над каждым зданием был наш российский флаг.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова. Я знаю.

Отец, расскажи мне о прошлой войне. Отец, расскажи мне о друге своем. Мы с ним уже больше не встретимся в мае. Я помню, как с другом вы пели

0: радио. Харьков Z. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местом хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складом горючего смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти утратившие человеческие облик существа стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, которое в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного квазипрезидента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов, подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли 2 взрослых и 2 детей. Пострадавших госпитализировали. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, 4 получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВФУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: и хорошие песни.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник при ведении уличных боев старается уходить от контакта и применять больше подразделений БПЛА, что является основной сложностью для штурмовых подразделений. Соответственно, подразделениями БПЛА, FPV и артиллерии выявляем опорные пункты управления БПЛА, наносим огневые удары предварительные, после чего штурмовые подразделения заходят в город, зачищают здания, отдельно стоящие строения, подвалы. Ну, взаимодействие у нас происходит с подразделениями обеспечения поддержки огневой. Это ГАДН, да, ксавщики наши, артиллеристы, минометная батарея и, соответственно, наши FPV-шники. При ведении, скажем так, зачистки строений, отдельно стоящих домов и зданий, военнослужащими БПЛА выявляются местонахождение гражданских лиц, которыми, в свою очередь, враг прикрывается. Стараемся свести на минимум контакт противником в данных, скажем так, строениях и зданиях, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. При отходе враг использует малотактические группы, которые оставляются как закрепы. С помощью наших военнослужащих, скажем так, подразделений огневого обеспечения, эти закрепы, они успешно разбираются, после чего подразделения штурмовые подразделения достойно штурмуют.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо, деду!

что мы сейчас живем. Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве и салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

чтоб жизнь от будней прояснилась вдруг, чтоб вихрем закружило все вокруг. Однажды день такой приходит и говорит нам сердце стук: любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши, ты можешь опоздать, ведь до любви рукой подать, ведь до любви.

неудачи можем забывать и вновь свои ошибки исправлять. Когда понравится нам кто-то, нам сердце говорит опять: любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши ты можешь опоздать, ведь для любви...

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В связи с тем, что мы им перерезаем логистику, хорошее плотное такое огневое поражение наносим на западнее населенного пункта переправы, соответственно, которые ведут к населенному пункту. Испытывает, естественно, нехватку людей, испытывает нехватку провизии, того же личного состава, то есть где-то накопиться, ротации, соответственно, отсутствует. Не даем проходить по ранее их проложенным маршрутам. Все это стараемся выявлять своевременно и наносить огневое поражение, дабы противник не накопил новые силы. То есть к этому военнослужащие наши готовятся еще на полигоне. Хорошая подготовка у нас оценена в лучшую сторону, отмечена. Вот военнослужащие к этому морально, психологически и физически тоже готовятся уже на полигоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 11 часов ночи. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За последний месяц на Константинском направлении было уничтожено более 20 артиллерийских орудий, как натовского образца, так и советского образца. Десятки реактивных систем залпового огня. «Вампир», кстати, был уничтожен расчетом баражирующего боеприпаса «Ланцет». Также применяются баражирующие боеприпасы «Куб». Все это наносит большое огневое поражение противнику. Уничтожены десятки ББМ, которые пытались осуществить ротацию и подвоз боеприпасов Константиновки.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Прикажи мне остаться в живых, вернуться с победой домой. Дай мне силы, когда в небесах черный ворон кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиций в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как таковых стрелковых боев практически нет. Каждый день что-то новое происходит. Сейчас в основном это выявление с помощью БПЛА и нанесение огневого поражения с помощью БПЛА. Не пытаются даже вступить в стрелковый контактный бой. То есть такое замечается очень-очень редко. И я даже скажу, наверное, к примеру, если взять промежуток месяца, такого еще не было. А если и было, то крайние пленные дают об этом знать, что они сразу же сдаются в плен. Подразделение 120-й бригады теробороны и подразделение 63-й механизированной бригады стоят напротив нас. Есть части подразделений 60-й бригады. Уже делаешь свой анализ, что что-то у них внутри коллектива уже не складывается. Отказ выполнения какой-либо задачи. Также они напоминают о том, что если они не будут выполнять те или иные задачи, это по продвижению вперед, по выявлению каких-то наших огневых средств и так далее с методом наблюдения земли или передвижения наших военнослужащих, просто спрятались и сидят, то их не кормят, их не поят, не меняют ротации, не происходит. То есть наказание у них прям со всех сторон давят на них.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

род героев былых времен, не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России

фотографий увядших глядят, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

0: В Москве полночь.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах —

0: остается на земле. Героев непридуманных сражений, рубиновые звезды на Кремле горят как символы великих убеждений, горят как символы великих убеждений.
1: Радио «Харьков-Зет».

0: Ничего теперь не
1: ждать. Харьков Z. Радио Харьков Z.

сердцу мне поверь. Разве нам нельзя доброй весной встретиться? Ведь совсем не зря

Souillé. Je suis moins drôle.

Радио Харьков Z. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила? Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

Там под окном зыка Проталина тонка И все, что недолго Моя весна Я радуюсь, что здесь Хоть этот оно есть Как мне твоя любовь

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 3 часа ночи.